давно ты маш вручить мой злоты, то вручишь и так. И без моей тоскро ты маш вручить мой злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзищ когось гонила мне, то не он.

чос богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Гдыщем пешчото, рамена сплот.